В эфире новости Международного радио Азербайджана. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев выступил в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического сообщества. Пошта. Саммит Европейского политического сообщества стал возможным благодаря миру между Азербайджаном и Арменией. Генеральный секретарь Межпарламентского союза прибыл с визитом в Азербайджан. Об этих и других новостях более подробно. В столице Армении, городе Ереван, состоялся 8-й саммит Европейского политического сообщества. Президент Ильхам Алиев выступил на мероприятии в формате видеосвязи. Еще одним достижением мира является транспортная связность. Маршрут Трампа для международного мира и процветания соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчеваном, а также станет частью Среднего коридора. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического сообщества. Глава государства также добавил, что Азербайджан и Армения уже ощущают практические выгоды от мира. В сентябре 2023 года Азербайджан положил конец сепаратизму в Карабахе. Мы выполнили 4 резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые 30 лет оставались на бумаге. Через 4 месяца ПАСЕ ввела санкции против нашей делегации. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в выступлении в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического сообщества. К сожалению, двойные стандарты сегодня являются обычной практикой для ПАСЕ. Территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и любой другой страны, и двойные стандарты в этом вопросе неприемлемы, подчеркнул глава государства. Сегодня генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг прибыл с визитом в Азербайджан. В международном аэропорту Гейдар Алиев генерального секретаря Мартина Чунгонга и его супругу Стеллу Чунгонг встретили постоянный представитель Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях Галиб Исрафилов и другие официальные лица. Затем секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и его супруга Стелла Чунгонг посетили Парк Победы. Генеральный секретарь и его супруга возложили цветы к монументу Победы. Сегодня находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг и сопровождающая его делегация посетили аллею почетного захоронения. Делегация почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле. 8-й саммит Европейского политического сообщества стал возможным благодаря мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил президент Совета Европейского союза Антонио Кошта на 8-м саммите Европейского политического сообщества. Он отметил, что благодаря мирному процессу и прогрессу, достигнутому в армяно-турецких отношениях, Южный Кавказ вступил в трансформационный этап. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и вопросам безопасности Кая Каллас посетит Азербайджан. Информация об этом опубликована на сайте внешнеполитической службы Евросоюза. Визит состоится 5 мая. В рамках поездки Каллас проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым. Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуат Мурадов в рамках визита в Социалистическую республику Вьетнам встретился в городе Ханой с нашими соотечественниками. Перед началом встречи к бюсту выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, расположенному в здании посольства Азербайджана во Вьетнаме, были возложены цветы. Его светлая память была почтена с уважением. Председатель комитета Фуат Мурадов в своем выступлении напомнил, что азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, всегда окружены вниманием и заботой президента Ильхама Алиева. Он рассказал о заслугах первого вице-президента, президента фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области донесения до мира азербайджанских реалий, сохранения национально-духовных ценностей и информирования наших соотечественников за рубежом. Встреча завершилась художественной частью. Сегодня в Габалинском районе стартовал фестиваль «ВУФ-13».
Мероприятие организовано с целью информирования общественности страны о 13-й сессии Всемирного форума городов ВУП-13, который пройдет в мае в Баку 17-22 мая. Участники фестиваля в своих выступлениях подчеркнули значимость ВУП-13 для страны и основные темы, которые будут обсуждаться в его рамках. Фестиваль ВУП-13 состоит из двух частей. Вечером в 18:00 он продолжится программами на открытом воздухе. В рамках вечерних мероприятий с помощью интерактивных форматов, просветительских игр, презентаций и общественных дискуссий будут представлены темы устойчивого городского развития, инклюзивной городской среды, инновационных городских решений и городов будущего. Участникам будет предоставлена подробная информация об основной теме и концепции ВУП-13. Во дворце Мукамлар в Ашхабаде в рамках оперных дней Тюксой был организован 17-й гала-концерт. Мероприятие было проведено с целью укрепления сотрудничества в сфере культуры между тюркскими государствами и пропаганды общего музыкального наследия. Наряду с музыкантами из Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, Азербайджан на мероприятии представили известные оперные исполнители, заслуженная артистка Фарида Мамедова и Талих Яхьяев. Участники мероприятия тепло встретили выступление азербайджанских исполнителей. Сотрудники посольства Азербайджана в Туркменистане, присутствовавшие на концерте, в завершении мероприятия встретились с нашими исполнителями. Представители Азербайджана завоевали 3 медали на международном европейском турнире по капуэре «Бимба Опен 2026» в Мюнхене. В Министерстве молодежи и спорта в юниорских соревнованиях Мехрибан Гаджибабаева завоевала золотую медаль, а Расул Мурадлы – бронзовую. Рауль Гусейнов завоевал золото в юношеской категории.

0: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.
1: Повестка ВУВ-13. Баку состоится один из крупных градостроительных платформ в мире – 13-й Всемирный форум городов ВУВ-13. Организуемая по инициативе Организации Объединенных Наций, считается одним из основных платформ обсуждения, на которых определяется повестка глобального урбанистического развития. Какими будут города будущего? Более зеленые, умные или же подстроенные под человека? Ответы на эти вопросы в скором времени будут даны в Баку в рамках ВУВ-13. В преддверии мероприятия эксперты из различных стран комментирует потенциал нашей столицы, призывы и направления дальнейшего развития. Вот что говорят эксперты из различных стран об урбанистическом будущем Баку. Директор по коммуникациям Unhabitat Катерина Безгачина. Для Азербайджана принятие ВУВ-13 после КОП-29 является огромным успехом. На предстоящем в Баку мероприятии соберутся представители стран со всего мира. Основная тема форума – дом для мира, безопасность и стабильные города и общины. Выбор этой темы не случайно. В настоящее время во всем мире наблюдается серьезный глобальный кризис в вопросах заселения и обеспечения жилища. Ускоренная урбанизация, климатические изменения и социальное неравенство создают новые вызовы для развития городов. В рамках ВУВ-13 ожидается принятие важных решений об определении основных приоритетов формирования стабильного градостроительства и инклюзивной среды обитания на последующие 10 лет. Председатель Ассоциации молодых архитекторов Узбекистана Тахмина Турдиалиева. Проведение в Баку Всемирного форума городов предоставляет специалистам Центральной Азии важные возможности для выхода на ближние и доступные глобальные платформы. Форум, собрав ведущих специалистов со всего мира, сыграет роль врат, открывающихся в международные профессиональные общины. И Азербайджан, и Центральная Азия обладают богатой исторической средой. Восстановление исторических зданий играет важную роль в их интеграции в жизнь современных городов. Защита наследия и буфер-зоны сохраняют исторические кварталы и способствуют современному развитию в соответствующих местах. В то же время современная архитектура должна уважать масштаб городов и общий урбанистический контекст.
2: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

В Азербайджане реализуется еще одна глобальная инициатива. В июне текущего года в Азербайджане будет реализована значимая глобальная инициатива «Всемирный день окружающей среды», выступивший на состоявшемся в Астане региональном экологическом саммите РЭС-2026. Премьер-министр Али Асадов отметил, что принятие этого решения не случайно, а является результатом активной интеграции Азербайджана в повестку глобального устойчивого развития. Это не просто проведение международного мероприятия, а логическое продолжение стратегического курса, сформированного нашей страной за последние годы. Проведение в Азербайджане мероприятий подобного уровня приобретает уже систематический характер. Успешное проведение в Баку масштабной климатической конференции COP29 продемонстрировало организационный и дипломатический потенциал нашей страны. Данный опыт сыграл важную роль как с технической, так и с политической точки зрения. Реализацию подобных мероприятий способствует не только инфраструктура, но и международное доверие и партнерство. Доверие к Азербайджану является показателем растущего влияния его в системе международных отношений. Наша страна готовится к проведению 13-го Всемирного форума городов, который состоится в рамках сотрудничества с UN-Habitat. А это говорит о том, что Баку становится одной из основных платформ международного диалога по таким сферам, как урбанизация, городское планирование и стабильная городская среда. В современном периоде города играют особое значение как место, становящееся причиной климатических изменений, наиболее всего подвергающиеся результатам их. С этой точки зрения пересечение сферы градостроительства и экологии превратилось в одно из основных направлений глобальной политики, и Азербайджан в этой области выступает как инициатор. С учетом значимости Всемирного дня окружающей среды, дата это не просто символично, а превратилась в глобальное экологическое движение. Инициатива, учрежденная в 1972 году Генеральной Ассамблеей, ежегодно призывает миллионы людей принять конкретные меры по защите окружающей среды. В текущем году данная инициатива будет реализована в Азербайджане, что говорит об активном участии нашей страны в глобальной экологической повестке. Создание в стране за последние годы зеленых энергетических зон, вложение инвестиций в альтернативные и возобновляемые энергетические источники, а также восстановление освобожденных от оккупации территорий на основе принципов зеленой энергии является наглядным проявлением этой политики. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

начале краткий анонс. Президент Азербайджана принял генерального секретаря Межпарламентского союза. Мировая пресса широко осветила выступление президента Азербайджана на саммите Европейского политического сообщества. Азербайджан стал ключевым гарантом энергетической безопасности Италии. Взгляд из Рима. А сейчас более подробно. 4 мая председатель Совета министров Итальянской республики Джорджа Мелони прибыла с рабочим визитом в Азербайджанскую республику. В этот же день состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджа Мелони в формате «один на один». После встречи «один на один» состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джорджа Мелони в расширенном составе. По окончании встречи в расширенном составе президент Ильхам Алиев и Джорджа Мелони выступили с заявлениями для прессы. 4 мая от имени президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева был дан рабочий ужин в честь председателя Совета министров Итальянской республики Джорджа Мелони. В этот же день завершился рабочий визит Джорджа Мелони в Азербайджан. Пятого мая президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чингонга. 5 мая верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас прибыла с визитом в Азербайджан. Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с верховным представителем Европейского союза Кая Каллас. Отметим, что визит подчеркивает значение связи и диалога между Азербайджаном и Европейским Союзом на фоне меняющейся региональной и глобальной динамики. Как говорится в публикации на странице МИД X, это создает возможность для расширения сотрудничества на основе взаимного уважения и общих интересов. Ряд ведущих мировых медиаресурсов широко осветил выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в онлайн-формате на 8-м саммите Европейского политического сообщества 4 мая в столице Армении Ереване. В опубликованных материалах выступление президента представлено по двум параллельным линиям, как формирование практического сотрудничества в рамках мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, так и продолжающееся дипломатическое противостояние на фоне политической напряженности с европейскими институтами. Итальянские, швейцарские, аргентинские, российские, марокканские, ливанские, эмиратские, грузинские медиаресурсы подчеркивают наличие прогресса в направлении нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, аргументируя это конкретными шагами в экономической и транспортной сферах. В статьях до сведения читателей доводится, что президент Азербайджана резко раскритиковал резолюции, принятые Европейским парламентом и другими структурами, и расценил этот подход как несправедливый. Уникальное место для экотуризма, простирающееся вдоль реки Кура, Тугайные леса – одна из редких экосистем Азербайджана. Настоящее чудо природы, где прекрасен каждый сезон и особенно осень. Здесь преобладают ивы, белые тополя и дубы. Эти леса являются уникальным местом для экотуризма. Осенью леса вдоль реки Кура напоминают картину, залитую золотыми красками. Шелест падающих листьев, отражение желто-золотистых оттенков в реке Кура завораживают и дарят сердцу покой. Трудно расстаться с этими красками и тишиной природы, тем более, что вечером взору открывается другой, еще более восхитительный вид – отражение заката в воде.

4 мая председатель Мили Меджлис Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, находящимся с визитом в Азербайджане. Спикер с удовлетворением отметил сотрудничество Мили Меджлиса с парламентской сетью движения неприсоединения и поддержку этого сотрудничества со стороны генерального секретаря МПС. Было отмечено, что налаживание межпарламентского диалога между Баку и Ереваном служит основным мирным целям Межпарламентского союза. В ходе встречи Чунгонг высоко оценил прогресс, достигнутый на парламентской конференции в Азербайджане в рамках КОП-29. Он отметил, что благодаря этим достижениям весь мир стал свидетелем мобилизационной силы парламентов. В конце встречи за заслуги в развитии конструктивного диалога и эффективного сотрудничества между парламентами, а также за вклад в укрепление и расширение двусторонних и многосторонних связей между парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом, Мартин Чунгонг был награжден почетной медалью Мили Меджлиса. В своем выступлении по итогам саммита Европейского политического сообщества премьер-министр Ирландии Михол Мартин высоко оценил текущий мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, подчеркнул важность лидерства и политической воли. Он отметил, что урегулирование конфликта требует деликатности, но прежде всего политической воли и сильного лидерства, добавив, что эти качества были продемонстрированы вовлеченными лидерами. Он также подчеркнул более широкую направленность саммита Европейского политического сообщества. В Баку проходит 19-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка и форум, 31-я Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности, а также 14-я Каспийская международная выставка оборудования и принадлежности для гостиниц, ресторанов и супермаркетов. На следующий день участие в выставке подтвердили 447 компаний из 45 стран мира. Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева в формате видеосвязи на 8-м саммите Европейского политического сообщества вошло в историю как первое участие азербайджанского лидера в мероприятии, проведенном в Армении. Президент в своем выступлении на саммите заявил, что мир является основным фактором для экономической интеграции и расширения транзитных возможностей.

0: возможности в регионе. Глава государства напомнил о восстановлении мира между Азербайджаном и Арменией и совместной декларации, подписанной в Белом доме с участием президента США, подчеркнув, что вот уже 9 месяцев обе страны живут в мире.
1: After de facto peace was achieved, Azerbaijan unilaterally lifted all transit restrictions.
0: После достижения мира Азербайджан односторонне снял все транзитные ограничения в отношении Армении, введенные в начале 90-х годов. Через территорию Азербайджана и Армению было доставлено 28 тысяч тонн грузов. Азербайджан пошел еще дальше. Мы впервые начали поставлять в Армению наши нефтепродукты, бензин и дизельное топливо. Таким образом начались торговые отношения. На сегодняшний день в Армению экспортировано 12 тысяч тонн наших нефтепродуктов. Еще одним достижением мирного процесса является развитие транспортной связности. Маршрут Трампа для международного мира и процветания соединит Азербайджан с его эксклавом Нахчеваном, а также станет частью среднего коридора. И Армения, и Азербайджан уже ощущают практические выгоды от мира. Азербайджан является ведущей силой в процессе формирования взаимных интересов между обеими странами. Об этом говорит динамика продолжения восстановленного мира. Другим важным моментом, затронутым господином президентом на саммите, являются двойные стандарты, демонстрируемые Европейским парламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы. Глава государства отметил, что территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны. И в этом вопросе двойные стандарты недопустимы. Политолог так комментирует эту тему. Выступление господина президента на 8-м саммите Европейского политического сообщества имеет стратегическое значение. Это результативно не только для Азербайджана, но и наглядно демонстрирует наблюдаемый в последнее время лоббизм и двойные стандарты некоторых европейских структур. Об этом господин президент сказал с платформы, на которой собрались 50 государственных лиц. В завершение своего выступления президент Ильхам Алиев подчеркнул, что информирует о происходящем с той целью, чтобы не допустить дезинформацию и манипуляцию в связи с принятым решением. Он отметил, что Европарламент превратил Азербайджан в место политической борьбы, которую против Азербайджана ведут ряд европейских стран и армянское лобби. Господин президент довел до внимания, что территориальная целостность Азербайджана имеет такую же ценность, как и территориальная целостность любой другой страны. Глава нашего государства заявил всему миру, что Азербайджан готов к равноправному и опирающемуся на взаимное уважение сотрудничеству с Европой. И он не допустит превращения национального суверенитета и территориальной целостности в объект обсуждения или превращения в очаг влияния.

0: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.
1: Азербайджанский газ является ключевым элементом энергетической безопасности Италии, сказал президент итальянского аналитического центра Тринита де Монти Пьерлуиджи Теста. Визит премьер-министра Италии Джорджа Мелони в Азербайджан является частью более широких дипломатических усилий, в рамках которых Италия активно участвует в решении ключевых вопросов международной безопасности и энергетики, а также укрепляет двусторонние отношения с Азербайджаном. В частности, он вписывается в стратегию итальянского правительства, направленную на укрепление энергетической безопасности и защиту домохозяйств и бизнеса от внешних потрясений в условиях повышенной международной неопределенности и нестабильности, усугубленных иранским кризисом и перебоями в работе Ормузского пролива, сказал он. По словам Пьерлуиджи Теста, стратегия Италии направлена на укрепление отношений с Азербайджаном путем повышения качества партнерства по всей цепочке создания стоимости в энергетике в условиях неопределенности и нестабильности, влияющих на безопасность энергетических поставок. Он отметил, что в более широком смысле Азербайджан выступает стратегическим хабом, соединяющим несколько макрорегионов и мостом между Востоком и Западом, играя важную роль в обеспечении стабильности энергетических потоков и регионального баланса. Теста подчеркнул, что Азербайджан и Италию связывает многовековая история. Президент Тринита де Монти считает, что визит Джорджа Мелони будет считаться успешным, если он будет способствовать укреплению энергетической безопасности Италии и дальнейшему развитию двустороннего партнерства с повышением его качества по всей цепочке создания стоимости. Основа отношений между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами была заложена в начале независимости Азербайджана. Связи между двумя странами приобрели продолжительный систематический и стратегический характер лишь после возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева. Так, в установленном великим лидером сбалансированном политическом курсе, опирающемся на национальные интересы, значимое место занимало развитие как политических, так и экономических отношений с арабскими странами. Новый период независимости расширялся, опирающийся на взаимное доверие, политический диалог между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Успешно реализовывались официальные визиты и контакты между государственными структурами обеих стран. В годы руководства Гейдара Алиева Азербайджан превратился в остров стабильности региона.

0: стал известен в международном мире как надежный партнер. Этот фактор повлиял на увеличение интереса к Азербайджану таких стран с огромным экономическим потенциалом, как Объединенные Арабские Эмираты. Благодаря реализуемой великим лидерам нефтяной стратегии и политике, базирующейся на открытой зарубежным инвесторам экономической модели и международном сотрудничестве для стран Персидского залива, Азербайджан стал привлекающим экономическим партнером. Сформированные именно в тот период политическое доверие и юридическая база способствовали ускоренному развитию связи на последующие этапы. Вот что об этом международному радио сказал экономист Эмин Гарибли.
1: Birleşmiş Arap Emirlikleri ile Azerbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin toxunarkən
0: сегодня под руководством президента Ильхама Алиева отношения между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами возвысились до качественно нового уровня. Благодаря успешной внешней политике главы государства сотрудничество между двумя странами динамично продвигается как в политической, так и в экономической областях. Реализуются важные проекты в сфере энергетики, инвестиций, логистики, торговли, туризма, инноваций и цифрового развития. Взаимные визиты высокого уровня между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, бизнес-форумы, деятельность межправительственных комиссий и подписанные документы говорят о продолжительном характере сотрудничества. Последние годы одним из важных направлений является сотрудничество в области энергетики. Инвестиции, вложенные в энергопроекты ведущими компаниями Объединенных Арабских Эмиратов, а также их участие в инициативах по солнечной и ветряной энергии, говорят о переходе на новый этап экономического партнерства между двумя странами. Это сотрудничество вносит вклад в развитие нефтяного сектора Азербайджана, диверсификацию экспорта энергии и формирование экологически устойчивой экономической модели. Внимание привлекает и расширение торговых связей. Для вывода азербайджанской продукции на рынки Персидского залива создаются новые возможности. Для бизнес-кругов Объединенных Арабских Эмиратов Азербайджан является надежной экономической платформой, представляющей путь в регион. Масштабные восстановительные и созидательные работы под руководством президента Ильхама Алиева, реализуемые в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, открывают новые направления в сотрудничестве между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Современные автомобильные дороги, международные аэропорты, энергетическая инфраструктура, проекты умных городов и сел, а также промышленность и потенциал сельского хозяйства превратили этот регион в привлекательное место для зарубежных инвесторов. Интерес к Карабаху Объединенных Арабских Эмиратов, имеющего большие инвестиционные возможности, в дальнейшем создадут условия для реализации совместных проектов в области туризма, логистики, альтернативной энергии и аграрной сфере.